0: Цуцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.

Рыцун, кижуа задаузахе, пицхела пичевз кепатижебат, тивзе дардимандули дростаребиствистко. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.